В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас нет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше все 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Бейте себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четкая

0: прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутационные риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

не так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Ура, мы вернулись.
0: Аплодисменты нам и аплодисменты вам, потому что мы знаем, что вы по нам очень скучали.
1: Все, разбудильник вышел из отпуска, если так можно сказать, а так сказать
0: проснулся.
1: Можно. Проснулся, теперь будет будить и вас, друзья, каждое утро в привычное время с 7.30 до 9.00. Алексей Никитин и...
0: Лана Вершинина.
1: Будем будить вас, будем будить.
0: Будем будить.
1: Будем будить.

0: Второго летнего месяца на календаре, он же среда, дорогие проснувшиеся и слушающие.
1: Сегодня у нас экватор лета, дорогие друзья.
0: Да-да-да.
1: Надо его прожить ярко и радостно, и чтобы так, запомнилось.
0: Чтобы стыдно вспоминать было.
1: Ну, можно и таким образом.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
0: Ну, скучали, скучали, безумно.
1: Скучали, конечно. У меня даже сообщение приходило. Ребята, вы где? Общественность волнуется. В общем, общественность, которая писала и спрашивала, больше не волнуйтесь, все в порядке.
0: Разбудильник вернулся в эфир «Радио Портал».
1: И вы по-прежнему можете нам присылать свои сообщения, поздравления, да просто передавать приветы нам или всему городу по номеру. Сейчас я вспомню. 839-405-49-45.
0: Ура, все четко, информация... Верно и проверено, друзья. Еще для вас есть полезная спортивная информация. Вот так, сходу. Сегодня, 15 июля, в среду, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 1/4 финала Кубка России 3-го дивизиона. Зона «Центр» между командами «Атом» город Нововоронеж и футбольный клуб «Локомотив» город Лиски. Начало матча в 17:00. Информационная поддержка «Радиопортал».
1: Ну и, как всегда, болеем за наших.
0: Ну, это принципиальный матч. Слушай, во-первых, это 1/4 финала Кубка России, на минуточку. А во-вторых, извечное соперничество Лискинского «Локомотива» и футбольного клуба «Атом» из города Нововоронеж.
1: А то есть лисяне молодцы, да? Делают нас
0: а там,
1: иногда,
0: знаешь,
1: да?
0: Кто как, да, вот раз они, потом там ничья, допустим. Ну, всегда зрелищно, всегда, знаешь, вот азартный какой-то адреналин.
1: Все, идем, идем сегодня на стадион. Тем более погода обещает быть хорошей. Без гроз, без ливней, без града, я надеюсь так.
0: Ну а еще я верну барабан нашим болельщикам.
1: Ты отобрал барабан?
0: Да, ненадолго позаимствовал, так что сегодня верну в 17:00, друзья, поддерживаем.
1: Ребята, если вы хотите, да, получить обратно свое имущество, приходите на матч.
0: По барабаним и покричим «Атом чемпион». Сегодня праздник интересный отмечается. «Отдай что-то» он называется.
1: «Отдай что-то»?
0: Да, вот ты как любишь? Отдавать, получать.
1: Ну, мне кажется, я больше люблю отдавать. Вот я люблю больше дарить подарки, дарить эмоции.
0: Позитив, с утра
1: позитив,
0: людям,
1: да,
0: даришь тоже.
1: Позитив с утра. Ну, а в ответ, если прилетает что-то такое, знаешь, как обратный хороший бумеранг.
0: Кэшбэк.
1: Кэшбэк, да. То это невероятно радует. Ну, а как вот мама всегда говорила, бери добро и бросай его в воду. Я не понимала раньше эту поговорку, теперь я понимаю.
0: То есть ты отдаешь и отдаешь. Друзья, а вы готовы что-нибудь нам отдать? За подарок, естественно, за победу в разбудильнике. Напишите нам.
1: Это не отдать, это обмен будет у нас.
0: Ну, такой ченч. Да. Убираем, да, это слово, обмен.
1: Да, убираем. Друзья, что мы за 15 дней забыли и используем ненашинские слова, ненашинские просто.
0: Итак, друзья, что вы готовы отдать нам ради победы в разбудильнике? Напишите в мессенджер Макс или смс на номер 839-405-4945.
1: Мне кажется, они готовы уже отдать часть своего сна.
0: Да, уже отдают.
1: Уже отдают, уже проснулись. И вот, кстати, нам пишет огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательной среды.
0: Доброе утро, Тапок, скучали невероятно, рада читать твое сообщение.
1: А еще обязательно надо прочитать это сообщение. Доброе утро, Алексей. Хотим поздравить нашего руководителя филиала АО «Никимт Атомстрой» Веслогузова Александра Вячеславовича с днем рождения.
0: Невероятной энергии, желаем вам крепкого здоровья, ну и, конечно же, успехов во всех делах.
1: А пока сообщения еще не летят, потому что не все готовы, видимо, отдать нам часть своего сна. А может быть, кто-то сейчас просто топает на работу. Утро хорошее.
0: Утро хорошее,
1: машина
0: праздник.
1: Машина стоит на парковке.
0: Замечательно. Ну, двигаемся, зато дышим. Слушай, я по парку вот сегодня гулял. Кайф.
1: Я сегодня тоже...
0: космонавтов, представляешь, и вот сюда, далеко, вглубь парка. Ну, это прям
1: я
0: полезно и интересно.
1: Я тоже сегодня прогулялась,
0: даже.
1: Я так думаю... А ведь здорово, ведь надо во всем искать позитив, друзья. Но если есть возможность пробежаться или пройтись пешком на работу, ну ведь здорово, насладитесь этим утром и серединой лета.
0: Двигаемся, друзья, и дышим, а еще танцуем вместе с командой «Звери».

0: Президент у нас действительно крутой, нужный, спортивно активный от нашего постоянного партнера Ледовой арены «Остальная». Друзья, на выбор подарок будет абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальная», либо абонемент на 4 занятия йогой «Айенгара».
1: Йогой, ты сегодня не показал ни одной асаны.
0: Вот тебе асан, руки в стороны.
1: Вот, вот так потягушки. Вот, потягушечки, да?
0: Кстати, слушай, друзья,
1: с детства это мама называла потягушечки, да, теперь
0: потягуни,
1: это асана.
0: Потягуни, да. Кстати, друзья, Ледовая арена «Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия.
1: Ну, еще ты танцевальная.
0: Вот еще один асан.
1: А танцевальная студия?
0: А я и танцевать умею.
1: И швец, и... А как там? И швец, и жнец, и на дуде игрец. Вот.
0: Друзья, день «Отдай что-то» отмечаем сегодня. Что вы готовы отдать? Ну или давай сделать ради победы в утреннем шоу «Разбудильник».
1: Ну смотри, если у нас сегодня такой приз спортивный, да, значит, люди готовы отдать свои лишние калории, которые они набрали.
0: А возможно, какие-то спортивные данные нам продемонстрировать. Скажут, вот мы подъедем к окну студии, и на шпагат, бац!
1: Хотел бы это я посмотреть. Кстати, вот люди, возвращаясь из отпуска, всегда они немножечко набирают вес. Ты как?
0: Да нет,
1: держишься?
0: Вроде бы нормально. Ну,
1: держишься?
0: Так, нет, да, набрал, конечно.
1: Набрал,
0: ну,
1: набрал.
0: Что, да. Но... по большей степени чилил. Но, и ел.
1: Знаешь, как 1 сентября, когда там педагог встречает: ой, ребята, подросли-то, как похорошели. Ну, приблизительно такое произошло за 15 дней. Кстати, как тебе погода все эти дни?
0: Ну, она переменчивая была. Не знаю, иногда я даже этого не замечал, потому что, ну, ритм тоже был определенный.
1: А до воды добрался?
0: В ванной, да.
1: Знаете, нам тогда еще 15 дней надо, потому что Алексей не выполнил летний. Как ты лето будешь вспоминать? Как я провел это лето? Ты сочинение потом будешь
0: шикарно,
1: сдавать.
0: Шикарно, шикарно, как
1: Алеша,
0: всегда.
1: Алеша, сочинение надо будет писать.
0: Друзья, у нас сегодня подарки от нашего партнера «Ледовая арена «Остальная». Подарки на выбор победителя. А вот что вы готовы отдать взамен? Напишите нам. Мессенджер Макс, СМС 839-405-49-45.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
5: «Радиопортал». Радио Портал 103.1 FM.
6: Доброе-доброе утро, друзья. Да, вот оно такое наше лето. С нашими голосами, с нашими шутками, с нашими розыгрышами. Каждое утро мы начинаем с понедельника по пятницу. Мы вернулись. Если кто сейчас, знаешь, Маша не настроил свой приемник и не может понять, что-то не то происходит.
7: Что происходит?
6: Да? Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед.
7: А это Алексей Никитин и Лана Вершинина, друзья, будет вас. День «Отдай что-то» у нас сегодня отмечается. Мы спросили у вас, что вы готовы отдать или что сделать ради победы в разбудильнике. Анатолий смс-ку написал. Тут актуалочка, кстати. Анатолий уже, мне кажется, победитель 100%. 20 литров бензина он готов отдать сказать, ради победы.
6: Ну, сейчас, да, эти шутки.
7: Заканчиваем программу, Толян.
6: Молодец, молодец.
7: Находчивый.
6: Находчивый. Ну, кстати, да, сейчас эти шутки так актуальны, знаешь, если ты не знаешь, как подкатить к сильной и независимой женщине, которая может все сама, там, вместо цветов, это принеси канистрочку бензина.
7: Ну, да, смеемся, шутим.
6: Ну, ничего, друзья, надеемся, что скоро все это... катавасия закончится вот таким
7: все
6: вот словом.
7: Хорошо.
6: Заменим, да, и все будет хорошо.
7: Любовь еще написал, секундочку.
6: Любовь.
7: Могу легко изменить свои планы на весь день.
6: Любовь могу легко изменить.
7: Не состыковочка.
6: Да.
7: Любовь, не изменяйте ни планы и вообще.
6: Будьте верны своему направлению.
7: И своим убеждениям.
6: Кстати, вот что вы готовы отдать, что вы готовы отдать. А я сейчас вам расскажу про бескорыстие. Вот просто бескорыстие.
7: Ну, вот и есть, отдать просто так что-то. Вот. Действие тоже, да, какое-то?
6: Да, тоже действие. В общем, я прочитала, и мне так было очень интересно. Ты любишь печеньки, которые с шоколадом внутри, с шоколадной крошкой?
7: С белой начинкой, с какой-нибудь?
6: Нет, ну вот классическая
7: печенька крошка?
6: С шоколадной крошкой, да.
7: Так, ну,
6: вот.
7: Можно.
6: А я тебе сейчас расскажу историю их появления. Значит, в 1930 году американка с мужем, они купили старую гостиницу. Она стояла в штате Массачусетс. На трассе между...
7: Как штат называется?
6: Массачусетс.
7: Массачусетс.
6: Так, ну, извини, заведение, в общем, находилось на оживленной трассе между Бостоном и Нью-Бедфордом. Ну, мы же регулярно там заправляемся,
7: ну,
6: на важно. Этой трассе.
7: Так, да, да. Да, да.
6: В общем, это была очень популярная гостиница. Популярна она тем, что Рут готовила сама еду и готовила десерты. Они у нее были очень популярны. И да, есть такое баттер бисквитс, масляное печенье классическое. Она ее всегда добавляла туда какао. Ну, тут раз какао и закончилось.
7: Рассказывает.
6: Раз какао и закончилось. А так. Печенюшки-то печь надо, ага. Клиенты ж подъезжают практически, вот-вот сейчас уже будут. Она увидела плиточку шоколадки на стеле у нее на полке, думает, ну порублю я его на кусочки, там расплавится в печи, и все будет классно, будет шоколадно. Не получилось, получилось, что кусочки шоколада немножко стали помягче, да, но не расплавились. Соответственно, когда он уже достал, у него вышли печенюшки с кусочками шоколада с крошкой. Первый
7: Ничего
6: посетитель
7: себе.
6: Попробовал, второй попробовал. И в итоге она стала настолько популярна, что эти печенья даже во время Второй мировой войны солдатам их посылали из дома, закупали огромными коробками у нее.
7: Как помощь гуманитарная, да?
6: Да, как помощь гуманитарная. Nestlé посмотрела на это все. Это был просто какой-то бум среди американских хозяек. И стали писать рецепты ее печенек на оборотной стороне шоколадки. За это Рут не попросила ни копейки. Потом нашелся один ушлый юрист, который ей предложил отсудить у компании Nestlé свое право авторское. Она что сказала? Нет, пускай будет всем хорошо, а мне, пожалуйста, только вот снабжайте пожизненно. До конца жизни мой шоколад ей поставлял Nestlé для этих домашних печенек в небольшом, причем количестве.
7: Ну вот, получается, вот. Отдала что-то. Отдала? Ну,
6: отдала, да. От души, от сердца отдала свой рецепт, поделилась. Но теперь весь мир знает, что эти печенья с шоколадной крошкой. Ну, просто никто не знает, кто это придумал. А вот получилось таким чудом.
7: Интересная история. Друзья, день «Отдай что-то» отмечаем сегодня, что вы готовы отдать или сделать ради победы в разбудильнике. Мы взамен вам подарим абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальной», либо на ваш выбор абонемент на 4 занятия йогой «Айнгар». И еще одно сообщение поздравительного характера прилетело в «Макс» от Марии. Доброе утро, Мария, вам доброе. Поздравьте, пожалуйста, нашего директора Вислогузова Александра Вячеславовича с днем рождения. Еще раз, Александр Вячеславович, летят ваш адрес поздравления. Всего вам самого доброго и наилучшего.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников СВО и членов их семей, заявила накануне парламентской газете член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи. Депутат подчеркнула, что забота о защитниках Отечества – это не просто элемент социальной политики, а проявление государственной ответственности и уважения к их подвигу. Президент Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО. Первый вице-премьер Денис Мантуров во вторник в ходе посещения космодрома Байконур провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом. Обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космосе. Вице-премьер посетил Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-29». Также Денис Мантуров заявил о готовности нашей страны обсуждать перспективы сотрудничество с США по линии национальных орбитальных станций. Минюст подготовил законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельство о рождении ребенка и заключение брака в настоящее время при регистрации акта гражданского состояния, например, рождение ребенка или заключение брака заявителя выдаются бумажные гербовые свидетельства. Теперь новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя. Такую электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжит выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него, взрослым. Об этом предупредил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Цитата: «Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их». Вот типичный сценарий мошенников, сказал Щербаченко. Он советует родителям объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если очень страшно. Также он подчеркнул, что нельзя сообщать коды из смс-ок. Курс доллара на сегодня 15 июля 77,49, а курс евро 88,53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем, кто с нами, кто на одной волне вместе с Радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачной, 100% успешной летней среды. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Доброе утро, друзья. Алексей, слушай, пока вот мы слушали тут такую прекрасную композицию «Девушка в цветах».
1: Так, ты размечталась?
0: Нет, я не размечталась. Я получила, значит, сообщение от нашего постоянного радиослушателя, широко известного в узких кругах, и мне сказали, что сегодня не экватор лета.
1: Так.
0: Середина июля, это 16 число. 15 туда и 15 оттуда, итого 31. Все, отменяем экватор, завтра будем отмечать, да. Но при всем при этом, друзья, Алексей вам посоветовал прожить этот день так, чтобы было стыдно вспомнить. Это не отменяется. Проживайте его ярко и радостно.
1: Ну и отдайте что-то нам уже, в конце концов, дорогие проснувшиеся и слушающие. Что вы готовы отдать нам ради победы? Может быть, что-то сделать готовы для нас?
0: Вот Галина нам написала. Она готова отдать несколько килограмм одежды.
1: Так, в килограммах.
0: В килограммах.
1: Мне килограммов 5-7 надо.
0: Но это раньше, знаешь, как можно было в одну марку, не будем ее рекламировать, принести старую одежду.
1: Вторые руки.
0: Ну, нет, это не секонд-хенд, это для переработки. Ну, только хлопок можно было принести и там...
1: Перенести. Ты как пчела, хлопок что-то переносишь, пыльцу.
0: Да, пыльцу. Только хлопок можно было принести, и они для утилизации, для переработки это все было. А также еще... Так, Галина, отвлеклись от ваших сообщений. А также, Галина, готова отдать детский авторский рисунок.
1: Вот это хорошо, это бесценно.
0: Да, это бесценно. Так, у меня пока все,
1: Есть еще сообщение от Арины. Готова назвать дочь Лана, а сына Алексей. Ради победы, в разбудильнике.
0: Это очень серьезно.
1: Серьезно, Арина, ничего себе.
0: Леш, я нашла нам с тобой новую работу.
1: Зачем? Ну ладно.
0: Нет, мы останемся на радио, но у нас
1: подработку,
0: еще...
1: Подработку, да? Мало нам, давай еще.
0: Нам мало. Слушай, оказывается, ну тут РИА Новости пишет все по-серьезки. Нытинг добрался до россиян. То есть в интернете можно заплатить человеку, чтобы просто пожаловаться. А суть максимально простая. Исполнитель, то есть мы с тобой, мы будем выслушивать, выслушивает жалобы клиента и ничего не советует. Никаких «соберись», там мысли позитивные или просто «выйди из зоны комфорта». Можно жаловаться на все подряд. Клиент может выговориться о работе, о начальстве, о погоде, соседях и любых жизненных трудностях. Для нытинга подойдет почти любая тема, от бытовых мелочей до общего ощущения. Главное, никаких советов. Исполнитель не пытается мотивировать, спорить или объяснять, что у других бывает хуже. Задача просто выслушать, поддержать разговор и разделить недовольство в нужном настроении.
1: Ну, это направление нытинг называется.
0: Нытинг, да, представляешь?
1: А вот тот, кто выслушивает этого нытинга, как его называют? Муж?
0: Нет, тут за деньги. Тут за деньги, да, за деньги. Это я говорю, нам всю подработку нашла. Вот позвонил тебе радиослушатель, ты выводишь его из эфира. И слушаешь, и поддерживаешь.
1: Молча.
0: В нужном, да,
1: говорить
0: направлении.
1: Говорить нельзя, да, ничего нельзя.
0: Не, ну вот он говорит, если у тебя там руководитель не очень, а ты говоришь, согласен, вот не так? Очень, да. Да, вот не надо говорить, да ладно, там, как стерпится, слюбится, не надо таких использовать.
1: Светлана написала, она готова ради победы в разбудильнике сдать нормы ГТО за нас.
0: Ой, Дарси нам написала. Доброе утро. Тоже вас давно не слышали. Доброе утро, Радиопортал. Всем отличного дня и хорошего настроения. И вам, Дарси. Она говорит, я бы отдала вам свои рабочие дни.
1: Вот, а нам тоже своих мало. Ну давайте будем и за Дарси поработаем.
0: Знаешь, как трудовые будни, да?
1: Да, трудодни.
0: Трудодни-то, конечно, это может быть... А, трудодни — это же не работать, это тебе палочки, чтобы поставили там в табличке.
1: Ладно, Егор пишет, я ради победы в разбудильнике готов тучи развести руками. Ну, пока не наблюдаем туч, но...
0: И в прошлое закрыть или открыть дверь? Что там в песне-то было?
1: Мы на заметочку возьмем.
0: Я тучи разведу руками и в прошлое закрою дверь, да. Закрыть дверь, наверное, тяжелая дубовая.
1: Вот кто нас подкупает. Надежда. Надюш пишет...

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья,

0: Друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 15 июля.
1: Овны, сегодня вы сможете вдохновить кого-то своим примером.
0: Тельцы, сегодня день, когда ваше терпение окупится сполна.
1: Близнецы, неожиданный звонок или сообщение окажется очень кстати.
0: Раки, сегодня стоит доверять не слухам, а собственным глазам.
1: Львы, вас ждет шанс проявить себя в неожиданной роли.
0: Девы, день подарит приятное ощущение завершенности и гармонии.
1: Весы, сегодня ваше умение договариваться станет главным преимуществом.
0: Скорпионы, неожиданное предложение может оказаться очень перспективным. Не упустите его.
1: Стрельцы, вас ждет день полный легкости и приятных совпадений.
0: Козероги, сегодня полезно немного изменить привычный распорядок.
1: Водолеи, хорошая идея придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
0: Ну и, наконец, рыбы, вас приятно удивит поступок человека, которого вы давно знаете.

0: одну. Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай и не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
1: Что за звуки верно. Ты издаешь?
2: Да, что за звуки я издаю и не звучу? Ну, я слушаю нашу композицию, бесплатно берите. Я хотела продолжить, я же общаюсь с этим человеком, который нам регулярно поет то каким-то языком горцев, точнее, с акцентом горцев, то какой-то веселый молодой человек. Вот, совершенно верно, бесплатно раздаем позитив.
1: А взамен просим что-нибудь интересненькое. Ну, такое
2: слушай,
1: настроение сегодня.
2: Ну, так себе бесплатно, я тебе скажу, если взамен что-то просим.
1: День «Отдай что-то» сегодня отмечается.
2: Подожди,
1: поэтому надо отдавать, отдавать и отдавать.
2: Подожди, я говорю бесплатно, а ты говоришь взамен просим.
1: Ну, а они так отдадут нам. А мы им.
2: Ладно, ну, у меня тут девчонки написали, значит, Наталья пишет. Она готова отдать за сертификат 10 килограмм лишнего веса.
1: Вот это вот хорошо.
2: Вот лишнего. А Юлия написала, что готова отдать 5 килограмм живого веса.
1: А это как интересно.
2: Я вот не знаю, но девчонки...
1: Аукцион, слушай, можно устроить. Уже кто сколько веса отдаст ради победы в разбудильнике.
2: Живого веса, лишнего веса, одежды на в килограммах.
1: Марина вот готова дать взятку.
2: Взятку?
1: Вот на что человек, да. Может пойти.
2: На преступление.
1: Мы не берем, да.
2: Мы не берем,
1: а вот Анатолий пишет, жениться готов, но на ком, правда, не указывает. Давай, Анатолий, делай уже предложение, раз готов. Да, пиши, я,
2: там любовь,
1: Анатолий.
2: Там любовь готова изменить.
1: Да, любовь готова изменить. Антон готов жениться. Мы сейчас тут пару создадим. Антон, пиши, готов жениться. Я, Антон, паспортные данные, все как положено. Да, готов жениться на любови, да?
2: Да, на любови. И готов слушать ее нытинг всю оставшуюся жизнь.
1: Вот это попал. Анатолий написал нам, да?
2: Сам не рад будет.
1: Станислав классно пишет нам. Готов пожелать всего хорошего. Вот я именно так это прочитал. Ну, там прям понятно, выделили.
2: Всего хорошего. Стас, ой, у меня получилось.
1: И тебе тоже всего хорошего.
2: Хорошего, да.
1: Иван пишет. Готов станцевать танец маленьких утят. Вот это зрелище. Если можно снять и выложить это, мы готовы отдать вам подарок.
2: А у нас нет такой композиции, да? На веселых, на утят нет. Быть похожи все хотят.
1: Такой точно нет. Есть еще у нас сообщение от Оксаны. Она готова вставать по утрам, слушать самое крутое радиопортал, играть в разбудильники, принимать участие и быть на одной волне со всеми на 103.1 FM.
2: Встал с утра, принял таблетку от грусти, да?
1: Нужную, да, и полезную.
2: Ну, там витаминчик D, там еще что-то. И радиопортал обязательно. То есть то, что доктор прописал, все правильно, да.
1: Друзья, что вы готовы отдать нам или сделать ради победы в утреннем шоу «Разбудильник»? На кону у нас абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Астальная», либо абонемент на 4 занятия йогой «Айнгара», тоже в Ледовой арене «Астальная». За самое креативное и остроумное сообщение мы подарим эти призы. Ну, на выбор. Есть там свежее сообщение,
2: есть,
1: да, вижу?
2: Значит, неизвестный контакт так называется. Анатолий женится по любви, Иван танцует, а я не готова стоять в очереди на заправке, но с порталом все интереснее. То есть, понимаешь, а действительно сейчас кто, может быть, стоит на заправке и слушает нас, мы скрашиваем.
1: Нам надо уже выходить в такой, знаешь, круглосуточный эфир. И разговаривать, и веселиться.
2: А, слушай, ну так, ну вот не зря я сегодня сказал про нытинг. Мы можем выслушивать все, все беды, все
1: трудности
2: автолюбителей. Ребята, мы с вами всей душой. Но мы сегодня на 11-м маршруте трамвая, правое и левое.
1: Что вы готовы отдать или сделать, напоминаю, ради победы в разбудильнике? Напишите в мессенджер Макс или СМС 839-405-49-45.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Лана, тут такое сообщение пришло от Александра. От Александра, ну невероятно. Знаешь, что он готов отдать ради победы в утреннем шоу «Разбудильник»?
5: Что?
4: Готов отдать свою коллекцию пакетов с пакетами. Вот, вот это ценности какие, понимаешь?
5: Да, он
4: коллекция видит... у человека.
5: А коллекция как формируется? Годами. Это ты когда посещаешь магазины, сейчас же маркетплейс, и что там, пакетик из одной коллекции все время идет. А там выдавали раньше, у кого голубенькие, у кого красненькие пакеты фирменные были. Да, да, помню
4: так
5: я
4: вот,
5: такую коллекцию.
4: Готовы с нами поделиться ради победы в «Разбудильнике». Егор еще написал нам: «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Кто ходила? Крокодила?
5: По улице ходила, большая, ну, видимо, крокодила.
4: Просто решил человек процитировать.
5: Кстати, вот сейчас мы
4: песню
5: слушали, вот из «Лов», и я говорю, вот один раз услышишь в качестве шутки, ты же знаешь, как эту песню исполняют? Владислав,
4: да.
5: Вот я теперь кроме Владислава ничего там больше не слышу. Вот, я тебе что хотела сказать.
4: Рассказывай.
5: Про танец маленьких утят. Я же не могу успокоиться.
4: А, нам же кто-то здесь обещал, да?
5: Да, нам обещали, да.
4: Иван, вот, станцевать танец маленьких утят.
5: А я же помню, что эта композиция, это не нашинская. Я сегодня слово такое применяю замечательное, которое не существует, но оно будет нашинское. Значит, эта композиция написана швейцарским композитором-аккордеонистом Томасом Вернером в 50-х годах.
4: Так.
5: И кто как хотел, слова перекладывал. То есть это в России только Юрий Энтин написал, что это танец маленьких утят. А вообще это не танец маленьких утят. Где-то, может быть,
4: где-то
5: она звучит совершенно иначе.
4: Маленьких волчат.
5: Да, представляешь, ты вот так
4: червячат.
5: Приехал за границу.
4: Тарканят.
5: Да, а начал исполнять как утенок. Кстати, возьми на вооружение на какой-нибудь праздник. Вот так у тебя большие дядьки, так, взрослые какие-нибудь отмечают юбилей, а ты их...
4: Хорошо, танец маленьких утят.
5: Да.
4: Обязательно. Где-нибудь применим, да. Иван вот нам еще пишет: «Я ради победы в утреннем шоу «Разбудильник» готов дать поиграть плойку пятую». А я не разбираюсь. Пятая — это круто? Это, наверное, круто.
5: Кого поиграть?
4: Плойку.
5: А что?
4: Ну, PlayStation.
5: Ну, для меня плойка — это нечто другое значение.
4: А ты подумала...
5: Пятая плойка, думаю, ну, Бэйбилис, может, что-то вышло необычное такое. Сейчас же тоже, как думаешь, плойки есть какой утюжок, в который заливает воду. И он...
4: Отпарить можно волосы, да?
5: Ну, практически. Слушай, но нетривиальное применение утюжка для волос – это манжеты погладить на рубашечке, да, очень хорошо.
4: Удобно, да?
5: Гладит удобненько,
4: да. Ты научишь
5: лайфхаки. Я научу, да, обращайтесь.
4: Друзья, пока вот вы думаете, чтобы нам отдать ради победы в «Разбудильнике», Лана подготовила какую-то информацию.
5: Да, у меня информация очень такая приятная для всех жителей нашего города. Нам есть с вами, как всегда, кем гордиться. Сегодня хотелось бы поздравить Виталия Суслина и Эрику Орлову. В Нижнем Новгороде завершился 10-й фестиваль нового русского кинематографа «Горький фест». В конкурсную программу прошло 18 фильмов из 550 заявленных. Там были игровые, документальные, полнометражные, короткометражные картины. Так вот, награду за лучшую драматургию получил наш с вами земляк, режиссер Виталий Суслин, за картину «Снежинка и снеговик».
4: «Снежинка и снеговик». А ты смотрела?
5: Еще пока не смотрела. Я так понимаю, что ее не было в прокате, потому что когда фильм участвует в конкурсах, то есть пока конкурсные показы есть, режиссер передал статуэтку исполнительнице главной роли, юной Эрике Орловой. Это тоже жительница нашего города. В общем, здесь кратко написано, о чем фильм, но я думаю, что в кинотеатре он все-таки будет показан. Что, расскажем, о чем фильм?
4: Ну, давай, интересно.
5: Давай, трейлер, да? В поселке выпадает долгожданный снег. Как вы понимаете, где снимался фильм?
4: В Новом Воронеже.
5: Да. Девочка лепит большого снеговика с глазками-пуговками. Бабушка готовит платье-снежинки. Впереди ждет торжество новогоднего карнавала. Все вокруг наполнено атмосферой праздника, но постепенно тихая детская радость меняется взрослым страхом за жизнь снежного великана. Сможет ли ребенок спасти его от разрушения?
4: Ну, это ближе такая новогодняя какая-то история.
5: Вот, может быть, очень надеемся. Кстати, мы уже давно с тобой хотели, нужно пригласить Виталика к нам на эфир.
4: А Виталий, мы приглашаем. А,
5: Виталий, да, мы приглашаем.
4: Приглашаем,
5: вас.
4: Приходите, мы только рады.
5: Приходите, расскажите про свое кино и, может быть, расскажете, когда мы его увидим в городе.
4: Ну и поздравляем вас еще раз с победой. Классно, здорово.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 15 июля, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Драйвом зарядят, обязательно вас в разбудильнике разбудят, на работу проводят.
1: Полезная информация, к примеру, поделится. Да. Вот,
0: или напомнит то, о чем вы, допустим, забыли. Вы, друзья, если иногда переживаете, что что-то забудете, есть люди, пишут ручкой, знаешь, там себе какие-то крестики ставят на руках. Вы просто нам напишите там... Алексей, ладно, пожалуйста, завтра напомните, что мне там надо...
1: Ты еще и напоминание хочешь сделать,
0: а
1: да?
0: А почему бы нет?
1: Ну вот, напоминаю, 15 июля, сегодня на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 1/4 финала Кубка России 3-го дивизиона зоны «Центр» между командами «Атом» город Нововоронеж и футбольным клубом «Локомотив» город Лиски. Начало матча в 17:00. Информационная поддержка «Радиопортал».
0: Вот, молодец, Алексей. А кто-то сегодня, может быть, собирался или послушал уже, когда мы раньше говорили о футболе. Собирался и забыл. Думаю, сейчас запишу, во сколько я пойду на футбол. А ты взял и напомнил. Доброе дело сделал.
1: Да, ну что, будем подводить итоги?
0: Ну, будем подводить итоги, но у нас сегодня слово дня пропущено.
1: А давай сначала слово дню сделаем.
0: Слово дня, это у меня почему-то... Я вчера вспомнила про тебя, Алексей, и это слово само пришло ко мне. И это слово алекситимия.
1: Алекситимия?
0: Да, как ты думаешь, что это такое?
1: Ну, это какое-то что-то позитивное, наверное.
0: Ну, не совсем.
1: Я не знаю вот грустных Алексеев, они всегда улыбаются.
0: Всегда
1: добрые.
0: Улыбаются. Но с греческого это переводится как «нет слов для чувств». В общем, это особенность человека, при которой ему сложно словесно выразить свои собственные эмоции.
1: Ну вот, например, алекситимия, да?
0: Да, вот ты встречаешь человека...
1: У меня
0: человека...
1: радиопортал алекситимия. Безумная.
0: Ты не можешь выразить, да, собственные эмоции? Нет. Да. Это, допустим, встречаешь человека с такой вот особенностью алекситимии и зовут его отнюдь не Алексей. Спрашиваешь, как дела? Норм. Как здоровье? Норм. Как там? Ну, вот...
1: А, в этом смысле? Я думал, это что-то огромное.
0: Очень скудный словарный запас. Плюс он не может тебе сказать, я там испытываю трепет, да, это радость, восторг и волнение. Нет, ну все у него норм, все у него хорошо. То есть, когда нет слов для чувств.
1: Ну, знаешь, как это вот современное спс. Это вот. Как будто на три буквы отправили.
0: Вот, да. Давайте. Но наши радиослушатели, между прочим, этим не страдают. У нас радиослушатели умеют выражать свои и желания, и эмоции. Вот сегодня они выражали желание, чтобы они отдали нам за выигрыш
1: в
0: разбудильнике, да.
1: Ну что, у нас еще есть время, можете написать, друзья, 839-405-4945. Что вы готовы отдать ради призов от Ледовой арены «Остальная»?

0: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: А также сайт portalradio.ru. И еще мы есть в Яндекс.Музыке.
3: Ну что, друзья, сейчас будем подводить итоги. Выиграла у нас одна барышня, которая заставила нас задуматься. Все предлагали что-то лишнее, что-то ненужное, а она предложила живое. Леш, я все узнала.
2: Живое.
3: Что такое живой вес?
2: Так, она нам радиослушательница, наша любимая, как зовут ее? Юля.
3: Юлия, да,
2: предложила
3: 5 килограмм живого веса.
2: Интересно.
3: Теперь мы с тобой будем знать, живой вес – это полный вес животного в его естественном живом состоянии.
2: То есть, может быть,
3: то
2: это
3: есть
2: кошечка будет или собачка.
3: Масса всего тела вместе с содержимым внутренних органов. Ну, дальше я продолжать не буду.
2: Что-то живое,
3: да,
2: живой
3: нам,
2: вес.
3: Нам предложили живой вес.
2: 5 килограммов?
3: Да. Может, у нее кот.
2: Ну, это большущий, здоровый
3: собака.
2: Уже кот.
3: Собака, это большой, да? Собака.
2: Ну, не знаю.
3: А собака тогда маленькая, да, наверное?
2: Ну, щенок. Вот собаки нам еще здесь и не хватало. Юля, аплодисменты, вы победитель сегодня. Не жалко вам ради победы 5 килограммов живого.
3: 5 килограмм живого веса.
2: А там думайте сами.
3: А когда у нас прием живого веса будет открыт? Сейчас завершим эфир, да, и откроем прием.
2: Да, Юля, если вы нас слышите, напишите, что выбираете. Абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене Остальной, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Все, можно финалить и рассказать, какие праздники сегодня отмечаем. Итак, друзья, Всемирный день навыков молодежи. День пожарной безопасности домашних животных.
3: Каких навыков?
2: Ну, навыки какие у молодежи? Какие-то... Да, навык приобрести, писать полностью, в конце концов.
3: Да.
2: День русской лени сегодня отмечается. Вот, как первый день отпуска у нас, из отпуска.
3: Русская лень, что-то мы с собой... Не так что-то пошло.
2: День смотрения на фонари, день хот-дога, день мармеладных червячков и день «отдай что-то».
3: Я представила. Значит, ешь червячков, кто-то хот-дог и смотришь на фонарь. Прекрасно отметим. А именинники у нас сегодня. Арсений. Все? Все?
2: Арсению
3: Арсений.
2: Аплодисменты.
3: Все Арсении нашего города сегодня именинники.
2: Друзья, всем вам желаем продуктивного дня, позитива и нереально отличного настроения.
3: Друзья, и помните, сегодня еще не середина лета, так что успевайте. Завтра у нас лето пойдет на убыль.
2: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
3: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
4: Разбудильник.

не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. На энергоблоке номер 2 АЭС ЛДБА установлен корпус реактора. 9 июля на площадке сооружения АЭС ЛДБА в Арабской Республике Египет в проектное положение был установлен корпус реактора второго энергоблока. На площадке мероприятия присутствовали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат. С приветственным словом к гостям на площадке обратился генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Также, выступая с приветственной речью, премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули подчеркнул, что проект АЭС ЛДБА укрепляет стратегическое партнерство Египта с Россией, а установка корпуса реактора второго энергоблока станции станет важной страницей в летописи достижений египетского государства. Он также напомнил, что с середины прошлого века Египет и Россия реализовали целый ряд важнейших инфраструктурных проектов, включая строительство Алсуанской плотины. А сегодня продолжают сотрудничество в рамках проекта «Первой стране атомной электростанции». Корпус реактора – это ключевой элемент реакторной установки, внутри которого размещается активная зона и происходит управляемая цепная реакция деления ядер топлива. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокое давление и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока. В ходе операции корпус реактора массой более 340 тонн будет установлен в проектное положение в центре шахты реактора. Монтаж выполнится с использованием тяжеловесного гусеничного крана грузоподъемностью 1350 тонн. При этом точность установки оборудования составит 0,1 мм. Следующим этапом работ на энергоблоке номер 2 станет начало сварки главного циркуляционного трубопровода. К арктической экспедиции «Росатома» присоединится рекордсменка по сдаче ЕГЭ 2026 года Екатерина Малкова. Москвичка Екатерина Малкова, установившая исторический рекорд по набору баллов при сдаче

0: уникальные арктические ландшафты, недоступные большинству людей на планете. Кроме того, недавно она посетила научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, где директор научно-производственного центра медицинских изделий Владислав Парфенов пригласил Екатерину присоединиться к программе научных стажировок Росатома и сделать это уже с первого курса. В Росатоме разработали решение для создания ИИ-агентов. В атомной отрасли разработали систему «Когнитрон», предназначенную для обучения развертывания моделей искусственного интеллекта, создания ИИ-помощников и ИИ-агентов. Решение поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио и видеофайлами и позволяет быстро и без участия разработчиков дообучать большие языковые модели знаниями компании. В мае 2026 года Когнитрон был включен в реестр российского программного обеспечения. На базе Когнитрона можно создавать ИИ-помощников, узконаправленных специалистов, юриста, сотрудника отдела закупки, инженера-проектировщика, специалиста контроля качества, специалиста по оценке персонала и других. Создание агентов доступно сотрудникам без специализированных знаний. Когнитрон позволит Росатому внедрить искусственный интеллект в корпоративное хранилище данных и импортонезависимой платформе КХД 2.0, информационно-аналитическую систему для сбора, хранения и обработки данных организации атомной отрасли. На базе Когнитрона реализуется модуль интеллектуальной обработки источников ценной информации. Решение позволит сотрудникам осуществлять умный поиск аналогов товаров по базе ранее закупленной продукции. В качестве помощника, инженера-проектировщика, генеративный ИИ потенциально может использоваться для поддержки проектирования атомных объектов. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал,

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, с декларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Бейте себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутацию. Риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом запустил Минсельхоз. В ведомстве объяснили, по ней могут обратиться сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая стоимость или ограничения при заправке. В России нынешним летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и автозаправочные станции. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями. Как сообщили в Росстандарте, Россия соблюдает международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках указателя должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. В случае вынесения такого вопроса на обсуждение его могут рассмотреть только при участии Минтранса и МВД. Напомню, ранее Владимир Путин указал, в России еще много рекламы на латинице. Причем, по мнению президента, именно латиница на рекламных вывесках используется необоснованно. Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется. Россияне изменили экономические привычки и стали внимательнее относиться к ценам на товары и услуги. Исчезло показное потребление даже тех, кто имеет повышенные доходы. Люди уделяют больше внимания сбережениям, формированию страховых взносов, поэтому отчасти стараются меньше потреблять. Россияне в последние месяцы, возможно, в течение последнего года, отмечаются усиленным тревожным ощущением. Оно отражается не только в покупательском поведении, но и в отношении официальной информации об инфляции. Люди стали более активно снимать наличные в банкоматах. Это может быть одним из проявлений общего стремления к финансовой безопасности. В такой ситуации граждане стараются контролировать доступные средства, сокращать необязательное потребление и заранее создавать запас на случай ухудшения обстоятельств. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Ионютин. Здравствуйте. В течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сбиты 93 украинских БПЛА. Вооруженные силы России сегодня продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В портах Черноморск и Днепробукский поражены 4 морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах противника. Морские стратегические ядерные силы России находится в полной боевой готовности. Это заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана, добавил он. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан, следует из правительственного документа. Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание, в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания. Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога. В большинстве случаев подоходный налог удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня. Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в прошлом году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею. Обязаны уплатить налог те, кто получил доход от зарубежных источников и получил облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника. Россиянам советуют создать отдельный электронный ящик для регистрации на сайтах и подписок, а также не публиковать свой имейл и номер телефона в открытом доступе, чтобы свести к минимуму спам и обезопасить личные данные. Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных писем. Правоохранители отметили, что даже если сообщение выглядит официально, нельзя нажимать на кнопки «Подтвердить», «Войти в аккаунт» или «Узнать подробности». Кроме того, всегда необходимо проверять отправителя. Фишинговые сообщения часто маскируются под реальные компании, но в адресе отправителя можно заметить лишние символы, цифры или странные домены. Рекомендуется настроить фильтры. Большинство почтовых сервисов автоматически определяют спам. Однако можно усилить фильтрацию вручную, добавив правила для блокировки подозрительных отправителей и ключевых слов. Курс доллара на сегодня 77.49, курс евро 88.53. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но правда рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Рубите себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутационные риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон», Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет и от нового генсекретаря ООН добиваться предоставления ей списка якобы жертв провокации в Буче, сообщил постпред России при организации Василий Небензя. Далее цитата. «Будем ставить, пока не ответят то, что нам отвечают, это профанация», сказал Небензя на вопрос о том, будет ли Россия добиваться предоставления списка и после смены генсека ООН. Ранее глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что нынешний генсекретарь ООН Антонио Гутерреш уходит от вопроса по списку якобы погибших в Буче. Срок полномочий Гутерреша заканчивается 31 декабря. В Минобороны России в апреле 2022 года еще заявили, что опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной украинской провокацией. За время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело против «Русала» за неисполнение предупреждения. Компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство. В марте ФАС выдала предупреждение «Русалу», согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало алюминиевому производителю еще месяц для исполнения предупреждения и заявила, что больше продлевать этот срок не планирует. Компания не исполнила предупреждение службы. В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В случае подтверждения нарушения на группу «Русал» может быть наложен оборотный штраф. Новая система выдачи QR-кодов для покупки бензина на АЗС внедрена в Севастополе. Прием заявок будет осуществляться круглосуточно. Система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак. Новая система позволит подать заявку в конкретное время каждый вечер. Также автоматизация системы полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Вакцинация может продлить годы жизни россиянам. Все прививки доступны и необходимы, в том числе и пожилым, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос, может ли вакцинация увеличить продолжительность жизни, в том числе людям старшего поколения. Ежегодно осенью в стране стартует всероссийская вакционная кампания. Прививку от гриппа особенно рекомендуется сделать людям старшего возраста для формирования защитного иммунитета перед предстоящим эпидсезоном ОРВИ и гриппа в России. Кроме того, вакцинироваться от пневмококковой инфекции стоит раз в 5 лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать тем пожилым людям, которые проживают в эндемичных регионах. Прививаться от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет, поскольку риск инфицирования увеличивается с возрастом. Курс доллара на сегодня 77,49, курс евро 88,53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь водой

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Мирный процесс притормаживается со стороны Киева при активной поддержке европейцев. Ранее Вашингтон не исключил принятие жестких мер давления на Российскую Федерацию, в числе которых называются санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, подчеркивают, Европа пытается увести Соединенные Штаты от договоренности на Аляске. Тем более, что именно американская сторона, представив механизмы выхода на мирный трек, получила их одобрение на самом высоком уровне. Напомню, ранее Владимир Путин назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Российские специалисты успешно осваивают выпуск новейших современных лекарств и медицинских технологий с новыми характеристиками и более высокого качества, для чего в стране имеются все возможности. При этом, как отмечают в правительстве, не уступая зарубежным аналогам, российские препараты должны оставаться доступными по стоимости. Ранее сообщалось, в России дополнен перечень стратегически важных значимых лекарственных препаратов на 149 наименований. В документ вошли лекарства, предназначенные в первую очередь для лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых и неврологических патологий, а также для защиты от опасных инфекций. Все медикаменты из госреестра должны иметь полный цикл производства внутри страны, в том числе и с возможностью государственной поддержки. Более 3 миллионов заявлений в ВУЗы поданы на госуслугах. Почти 370 тысяч человек уже определились, где будут учиться и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной комиссии на бюджет смогут изменить свое решение также на портале. С этого года на госуслугах можно отзывать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Бакалавриат, базовое, высшее и специалитет выбрали 835 тысяч человек. Магистратуру и специальное высшее – 151 тысяча человек, аспирантуру – 20 тысяч человек. Также на госуслугах подано более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских учреждениях образования. Объем целевой квоты, определенный правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки. Интерес россиян к загородной недвижимости резко вырос. В первой половине нынешнего года спрос на готовые загородные дома увеличился почти вдвое, достиг 167,5 миллиардов рублей. Покупатели стали скромнее в запросах на землю. Если раньше в моде были участки от 10 до 15 соток, то в настоящее время средний размер от 6 до 10 соток. В лидерах одноэтажные дома площадью от 80 до 140 квадратных метров. На них приходится около 85% спроса. Эксперты уверены, если Банк России продолжит снижать ключевые ставку, итоги года легко побьют достижения 2025-го, когда рынок лихорадил от ажиотажа вокруг семейной ипотеки. Активно растет ипотека на строительство собственного дома, преодолев отметку в 100 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить.

0: Значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал»

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

один, дымит белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Мирный процесс притормаживается со стороны Киева при активной поддержке европейцев. Ранее Вашингтон не исключил принятие жестких мер давления на Российскую Федерацию, в числе которых называются санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, подчеркивают, Европа пытается увести Соединенные Штаты от договоренности на Аляске. Тем более, что именно американская сторона, представив механизмы выхода на мирный трек, получила их одобрение на самом высоком уровне. Напомню, ранее Владимир Путин назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Российские специалисты успешно осваивают выпуск новейших современных лекарств и медицинских технологий с новыми характеристиками и более высокого качества, для чего в стране имеются все возможности. При этом, как отмечают в правительстве, не уступая зарубежным аналогам, российские препараты должны оставаться доступными по стоимости. Ранее сообщалось, в России дополнен перечень стратегически важных значимых лекарственных препаратов на 149 наименований. В документ вошли лекарства, предназначенные в первую очередь для лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых и неврологических патологий, а также для защиты от опасных инфекций. Все медикаменты из госреестра должны иметь полный цикл производства внутри страны, в том числе и с возможностью государственной поддержки. Более 3 миллионов заявлений в ВУЗы поданы на госуслугах. Почти 370 тысяч человек уже определились, где будут учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной комиссии на бюджет смогут изменить свое решение также на портале. С этого года на госуслугах можно отзывать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Бакалавриат, базовое, высшее и специалитет выбрали 835 тысяч человек. Магистратуру и специальное высшее – 151 тысяча человек, аспирантуру – 20 тысяч человек. Также на госуслугах подано более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских учреждениях образования. Объем целевой квоты, определенный правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки. Интерес россиян к загородной недвижимости резко вырос. В первой половине нынешнего года спрос на готовые загородные дома увеличился почти вдвое, достиг 167,5 миллиардов рублей. Покупатели стали скромнее в запросах на землю. Если раньше в моде были участки от 10 до 15 соток, то в настоящее время средний размер от 6 до 10 соток. В лидерах одноэтажные дома площадью от 80 до 140 квадратных метров. На них приходится около 85% спроса. Эксперты уверены, если Банк России продолжит снижать ключевые ставку, итоги года легко побьют достижения 2025-го, когда рынок лихорадил от ажиотажа вокруг семейной ипотеки. Активно растет ипотека на строительство собственного дома, преодолев отметку в 100 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Рубите себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутацию. Риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

модным. Вместе с модным городским радио «Портал».

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.